0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат Вячеслав Алтухов из Церкви Откровения. Шовака радиум «Отвертас дебесис» мумс и нормумс калпос бралис Вячеславс Алтуховс, но драудзес от классме.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Лабвакар, дорогие драуги.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Лабвакар, брали он масас.
2: Приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа.
1: Свейцу юс ар мусу Дева Иезус Христус милостиебу.
2: Он сказал, я есть путь и истина и жизнь.
1: Viņš teica, es esmu ceļš un patiesība un dzīvība.
2: Никто не приходит к отцу, как только через меня.
1: Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani.
2: Иисус Христос вчера и сегодня во веки тот же.
1: Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats.
2: Знаете, это прекрасно, это здорово, когда у нас есть универсальный ответ.
1: Ziniet, tas ir tik brīnišķīgi, tik labi, kad mums ir universāla atbilde.
2: На все, абсолютно все человеческие потребности и вопросы.
1: Uz pilnīgi visām cilvēciskajām nepieciešamībām un atbildēm. Un jautājumiem.
2: Я был сегодня на похоронах у моего друга.
1: Es šodien biju sava drauga bērēs.
2: И что я мог сказать его жене?
1: Un ko es varēju pateikt viņa sievai?
2: Вдова, которая потеряла своего любимого.
1: Atraitnē, kura zaudējusi savu mīļoto.
2: И вы знаете, мы говорили с ней о Господе.
1: Un ziniet, mēs ar viņu runājām par Dievu.
2: Мы молились.
1: Mēs lūdzāmies.
2: И я знаю, что самый главный утешитель – это Дух Святой.
1: Un es zinu, ka pats galvenais mierinātājs ir Svētais Gars.
2: Это ответ – Иисус Христос.
1: Tā ir atbilde – Jēzus Kristus.
2: И мы можем встречаться с любым человеком.
1: Un mēs varam tikties ar jebkuru cilvēku.
2: И отвечать на любые вопросы.
1: Un atbildēt uz jebkuriem jautājumiem.
2: Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова.
1: Pāvils saka, es nekaunos no Jēzus Kristus.
2: Я не опускаю глаза перед вопросами людей.
1: Es ļaužu priekšā nenolaižu acis.
2: Я смотрю им смело в глаза.
1: Es viņiem droši skatos acīs.
2: Я знаю, что Евангелие – это сила Божия к спасению всякого верующего.
1: Es zinu, ka evaņģēlijs ir vārds, kas ir uz glābšanu katram ticīgajam.
2: Это настолько здорово, когда у нас есть не только инструмент, а сама жизнь для воскрешения.
1: Tas ir tik labi, kad mums ir ne tikai instrumenti, bet pati dzīve priekš augšām.
2: Jēzus Kristus šol at človeka k človeku.
1: Jēzus Kristus gāja no cilvēka pie cilvēka.
2: Interesanti Evangelija Teāna.
1: Interesanti Jāņa evaņģēlijā.
2: Одна из первых встреч человек приходит к нему.
1: Vienā no pirmajām tikšanās reizēm cilvēks atnāca.
2: Его звали Никодим.
1: Un viņu sauca Nikodēms.
2: И он говорит о каких-то очень хороших дежурных вопросах.
1: Un viņš runā par dažādiem labiem dežūrējošiem jautājumiem.
2: А Иисус заглядывает в саму глубину.
1: Bet Jēzus skatās pašā dziļumā.
2: Никодим, тебе нужно рождение свыше.
1: Nikodēm, tev ir nepieciešama atdzimšana no augšienes.
2: Потом он встречает, идёт навстречу с женщиной.
1: Pēc tam viņš iet uz tikšanos ar sievieti.
2: Она была из самарянского города.
1: Un tā bija no Samārijas pilsētas.
2: И она тоже заводит религиозные вопросы.
1: Un viņa arī uzdod reliģiskus jautājumus.
2: А Иисус заглядывает в глубину.
1: Bet Jēzus skatās dziļumā.
2: Тебе нужна вода живая.
1: Tev ir nepieciešams dzīvais ūdens.
2: Я даю эту воду.
1: Es dodu šo ūdeni.
2: Знаете, когда люди вокруг нас часто прикрываются формальными религиозными вопросами.
1: Ziniet, kad ap mums bieži cilvēki piesadzās ar formāliem reliģiskiem jautājumiem.
2: Они могут сказать, что священники только обманывают и берут деньги.
1: Viņi var teikt, ka mācītāji tikai melo un ņem naudu.
2: Они могут сказать, что Библию попы придумали и испортили ее много раз.
1: Un viņi var pateikt, ka Bībele tika mācītāju sabojāta un tā ir vairākas reizes izmantota.
2: Они могут показывать на явные и придуманные грехи христиан.
1: Un viņi var rādīt uz patiesiem un ar izdomātiem kristiešu grēkiem.
2: Но как здорово, что мы можем просто сказать, как у тебя отношения со Христом.
1: Bet cik labi, ka mēs varam vienkārši pateikt, kādas tev ir attiecības ar Kristu.
2: Где ты будешь?
1: Kur tu būsi?
2: Когда предстанешь пред Всевышним.
1: Kad stāsies visu augstā priekšā.
2: Что ты ему скажешь?
1: Ko tu viņam teiksi?
2: Друзья мои, и еще одна встреча.
1: Draugi, vēl viena tikšanās.
2: Это 4 глава Евангелия от Иоанна.
1: Tas ir Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā.
2: Иисус приходит в Кану Галилейскую.
1: Jēzus atnāk uz Kānu Galilejā.
2: И Иоанн особо подчеркивает, там он совсем недавно превратил воду в вино.
1: Un šo Jānis īpaši uzsver, jo tur Jēzus pavisam nesen pārvērta ūdeni vīnā.
2: И в этот городок приходит особенный человек.
1: Un uz šo pilsētu atnāk īpašs cilvēks.
2: Он был большой человек.
1: Tas viņš bija liels cilvēks.
2: У него была власть.
1: Viņam bija vara.
2: У него было положение.
1: Viņam bija stāvoklis.
2: Но он был человек.
1: Bet viņš bija cilvēks.
2: Его сын был при смерти.
1: Un viņa dēls gulēja uz nāves gultas.
2: Вы знаете, перед лицом смерти, перед лицом болезни, перед лицом вот этих глобальных проблем мы все равны.
1: Un ziniet, slimības priekšā, nāves priekšā un visu šo globālo jautājumu priekšā, mēs visi esam vienādi.
2: И на эти глобальные проблемы есть глобальный Божий ответ.
1: Un uz visiem šīm globālajām problēmām ir globāla Dieva atbilde.
2: Иисус приходит вглубь каждой нужды.
1: Jēzus nāk katras vajadzības dziļumā.
2: Этот царедворец проделывает долгую дорогу.
1: Šis sulains veic ilgu ceļu.
2: Он идет из Капернаума в Кану.
1: Viņš nāk no Kapernaumas uz Kānu.
2: Примерно 30 километров.
1: Apmēram 30 километров.
2: Нужда, огромная нужда заставляет его двигаться.
1: Vajadzība, liela vajadzība spiež viņu.
2: Сын больной.
1: Dēls ir slims.
2: Сын при смерти.
1: Dēls guļ uz nāves gultas.
2: И он приходит к Иисусу и просит его.
1: Un viņš nāk pie Jēzus un lūdz viņu.
2: И смотря в оригинале греческом, он продолжал и продолжал просить Иисуса.
1: Grieķu ordināla tulkojuma, ordināla tekstā viņš nepārtraukti turpināja lūgt Jēzu.
2: И кажется, сейчас Иисус, кажется, не спешит отвечать.
1: Un izskatās, ka šobrīd Jēzus nesteidzas atbildēt.
2: Кажется, он поступает совершенно необычно.
1: Liekas, ka viņš rīkojas pilnīgi neparasti.
2: И он своими словами он чуть ли не говорит, ну вы же не уверуете, если не увидите знамений и чудес.
1: Un saviem vārdiem viņš tā kā saka, jūs taču neticat, jo jūs neredzat brīnumus.
2: То есть он остужает его напор.
1: Viņš viņu tā kā atsēdina.
2: И царедворец будто не слышит возражение Иисуса.
1: Он сейчас сулайнц, и как недзird Jēzus iebildumus.
2: Он продолжает этот крик, внутренний крик продолжает к Иисусу.
1: Viņam tas iekšējais pļāviens turpinās, tas sauciens iekšējais turpinās uz Jēzu.
2: Господи, приди, пока не умер сын мой.
1: Kungs, Dievs, nāc, kamēr mans dēls nav nomiris.
2: Внутри у него он сын, который вот-вот умрёт.
1: Viņam iekšā deg par dēlu, kurš tik tūdaļ nomirs.
2: Он не знает, отец не знает, что сейчас происходит с сыном.
1: Tēvs šobrīd nezin, kas notiek ar
2: dēlu. Но знает, что промедление смерти подобно.
1: Bet viņš zin, ka vilcināšanās ir nāve.
2: И он продолжает стучаться к сердцу Иисуса.
1: Bet viņš turpina klauvēt pie Jēzus sirds.
2: Мне кажется, что Иисус хочет возрастания веры.
1: man liekas, ka Jēzus grib, lai ticības augšana, lai aug ticība.
2: Иисус хочет помочь ему.
1: Jēzus grib palīdzēt.
2: Чтобы вера приобрела критически важное значение.
1: Lai ticība būtu kritiski svarīga nozīme.
2: Чтобы получить полное исцеление.
1: Lai būtu pilnīga dziedināšana.
2: Господи, приди, пока не умер сын мой.
1: Kungs, nāc, kamēr mans dēls vēl nav miris.
2: Иисус говорит ему: "Пойди".
1: Jēzus saka viņam: "Ej".
2: Sin tvoj zdarov.
1: Tavs dēls ir vesels.
2: Un savsiem ne etava ždal.
1: Viņš pavisam ne to gaidīja.
2: Un ždal, šo Jēzus apēc praidot s ņim etu dlīnu darugu v 30 kilometrov abratna v Kapernaum.
1: Viņš gaidīja, ka Jēzus atkal ies ar viņu šo garo ceļu, šos 30 kilometrus atpakaļ uz Kapernaumu.
2: I tam v Kapernaumi vazložit ruki na baļnova maļčika.
1: Un tur Kapernaumā uzliks rokas uz slimā puiša. Puisīša.
2: Jēzus nedēlēt eto.
1: Jēzus to nedara.
2: И он говорит поразительные слова: иди, сын твой здоров.
1: Un viņš saka brīnišķīgus vārdus: ej, tavs dēls ir vesels.
2: Все.
1: Viss.
2: Я не могу представить состояние этого отца.
1: Es nevaru stādīties priekšā šī tēva stāvokli.
2: С одной стороны, он не видит сына.
1: No vienas puses viņš neredz dēlu.
2: Он не может понять, действительно ли что-то произошло на таком расстоянии далеком.
1: Viņš nevar saprast, vai patiesi kaut kas ir noticis no tik liela attāluma.
2: Но он пришел по адресу.
1: Bet viņš atnāca uz pareizo adresu.
2: Самый важный адрес.
1: Pašu svarīgāko.
2: Иисус Христос.
1: Jēzus Kristus.
2: И я думаю, что вот это общение с Иисусом.
1: Un es domāju, ka šī tikšanās, šī komunikācija ar Jēzu
2: pomoglo ему сломить это сомнение.
1: Palīdzēja viņam salauzt šīs šaubas.
2: Настолько сильно.
1: Tik stipri, tik spēcīgi.
2: Что он не стал продолжать уговаривать Иисуса.
1: Ka viņš pārstāja pierunāt Jēzu.
2: Он не стал убеждать: "Господи, ну приди, пойдём вместе. Я хочу, чтобы там на месте ты исцелил его".
1: Viņš pārstāja viņam teikt: "Kungs, nāc, ejam kopā, lai tu uz vietas viņu dziedini".
2: Нет. Он повернулся и он поверил слову.
1: Nē, viņš pagriezās un viņš noticēja vārdam,
2: который сказал ему Иисус.
1: Kurus viņam, ko viņam teica Jēzus.
2: Его держала только вера слову.
1: Viņu turēja tikai ticība uz vārda.
2: Slova Iisusa.
1: Jēzus vārda.
2: Я думаю, это как раз то, что происходит в жизни нашей.
1: Es domāju, ka tas ir tieši tas, kas notiek mūsu dzīvē.
2: Viera приходит от слышания.
1: Ticība nāk no dzirdēšanas.
2: Слышание слова Божьего.
1: No Dieva vārda dzirdēšanas.
2: Здесь прямое действие Слова Божьего.
1: Šeit ir tiešā Dieva vārda darbība.
2: Прямо из уст самого Сына Божьего.
1: Tieši no paša Dieva dēla lūpām.
2: Пойди, сын твой здоров.
1: Ej, tavs dēls ir dziedināts.
2: Интересно, он буквально, царедворец буквально выполняет повеление Иисуса.
1: Un šis ķēniņš Sulainis būtiski izpilda Kristus teikto.
2: Jēzus говорит ему: "Пойди".
1: Kristus saka viņam: "Ej".
2: И дальше написано: "И этот царедворец и пошёл".
1: Un tālāk stāv rakstīts: "Un šis Sulainis gāja".
2: "Пойди и пошёл".
1: Ej un aizgāja.
2: Буквально выполнил поручение Иисуса.
1: Būtiski izpildīja Jēzus rīkojumu.
2: И вот это слово написано: он поверил слову.
1: Un šeit šis raksts: viņš ticēja vārdam.
2: Рядом с Иисусом.
1: Blakus Jēzum.
2: Под действием его слова.
1: Viņa vārda ietekmē.
2: Рождается вера.
1: Dzimst ticība.
2: Настолько сильная вера.
1: Tik spēcīga ticība.
2: Что он уже поворачивается в сторону дома.
1: Ka viņš jau griežas uz mājup.
2: Идёт не сомневаясь.
1: И это не шаубидамиес.
2: И верит, что сын его действительно здоров.
1: Un tic, ka viņa dēls ir patiesi dziedināts.
2: Дальше посередине Иоанн приводит интересную деталь.
1: Tālāk Jānis uzrāda interesantu niansi.
2: По дороге встретили его слуги его.
1: Pa ceļam viņš satika kalpi viņa.
2: И сказали: "Сын твой здоров".
1: Un teica: "Tavs dēls ir vesels".
2: Он спросил у них, в котором часу стало ему легче.
1: Он viņš jautāja, ap kuru stundu viņam palika labāk.
2: Ему сказали, вчера в 7 часу горячка оставила его.
1: Он viņi teica, ka vakar ap 7 stundi drudzes viņu atstāja.
2: Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: "Сын твой здоров".
1: Tad arī tēvs saprata, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir vesels.
2: Pa dorogi atsu podkriplēnie.
1: Tas ir stiprinājums tēvam pa ceļam.
2: Podkriplēnie jevo vēra.
1: Viņa ticības stiprinājums.
2: Sīn tvoj zdarov.
1: Tavs dēls ir vesels.
2: Eta nie prosti čičiut jemu stalo lēkče.
1: Viņam nedaudz vieglāk kļuva.
2: On stal absolūtno zdarovim.
1: Viņš kļuva pilnīgi vesels.
2: Это Иисус.
1: Tas ir Jēzus.
2: Это его ответ.
1: Tā ir viņa atbilde.
2: Знаете, поразительный наш Господь, удивительный наш Господь.
1: Ziniet, mūsu pārsteidzīgais, mūsu pārsteidzošais Dievs.
2: Он запланировал эту встречу.
1: Viņš ieplānoja šo tikšanos.
2: И казалось, что Иисус как-то не сразу отвечает.
1: Un likās, ka Jēzus tā ne uzreiz atbild.
2: Но этот царедворец пришел в правильное место.
1: Bet šis galvenieks bija atnācis uz pareizo vietu.
2: Иисус ответил.
1: Jēzus atbildēja.
2: И знаете, написано, и уверовал сам, и весь дом его.
1: Un stāv rakstīts, un viņš ticēja pats, un viss viņa nams.
2: Интересная история.
1: Interesants stāsts.
2: Евангелие от Луки.
1: Лукас Евангелия.
2: 8 главе.
1: 8-я нодаля.
2: Написано, что за Иисусом следовали его ученики.
1: И стал рактиц, ka Jēzum sekoja viņa mācekļi.
2: И некоторые женщины.
1: Un dažas sievietes.
2: Которые служили ему имением своим.
1: Kuras kalpoja viņam ar savu mantu.
2: И одна из них это жена Хузы.
1: Un viena no viņām ir Хозас sieva.
2: Он был домоправитель царя Ирода.
1: Viņš bija Heroda nama pārvaldnieks.
2: То есть, получается, он был царедворцем.
1: Sanāk, ka viņš bija galvenieks.
2: Jo zvali Ianna.
1: Un viņu sauca Ioanna.
2: И, наверное, стоит предположить,
1: laikam ir vērts pieņemt,
2: что этот дом, весь дом, обращенный к Господу,
1: ka viss šis nams, kas vērsās pie Dieva,
2: весь дом этого царедворца, этого вельможи, который управлял дворцом Ирода,
1: viss šis galvenieka nams, šis galvenieks, kurš pārvaldīja visu Heroda pili,
2: отец уверовал,
1: tēvs ticēja,
2: возможно, именно он, его имя Хуза,
1: Un iespējams, ka tieši viņš, viņa vārds ir Хуза.
2: Сын его уверовал, который получил исцеление.
1: Viņa dēls, kurš dabūja dziedināšanu, sāka ticēt.
2: И его жена Иоанна.
1: Un viņa sieva Иоанна.
2: И они не просто уверовали в Иисуса.
1: Un viņi ne vienkārši sāka ticēt Jēzum.
2: Мы видим, что жена его пошла за Иисусом и помогала ему материально.
1: Un mēs redzam, ka viņa sieva sekoja Jēzum un palīdzēja Jēzum materiālu un kalpoja viņam.
2: Удивительный Господь.
1: Pārsteidzošais Dievs.
2: Во всех слоях общества.
1: Visos sabiedrības slāņos.
2: Он находит людей.
1: Viņš atrod cilvēkus.
2: Желающих.
1: Kuri vēlas.
2: Которым нужно спасение.
1: Kuriem vajadzīga
2: глабшana. И которые отвечают на призыв Иисуса.
1: Un kuri atbild uz Jēzus aicinājumu.
2: Друзья мои, я верю, что когда-нибудь мы встретим этого царедворца.
1: Mani draugi, es ticu, ka kādreiz mēs satiksim šo galvenieku.
2: Но сегодня Иисус хочет, чтобы мы тоже вот так же просто приходили к Нему.
1: Bet šodien Jēzus grib, lai mēs tieši tāpatās vienkārši ejam pie Viņa.
2: И тогда, когда нам кажется, что Бог не отвечает.
1: Un tad, kad mums liekas, ka Dievs neatbild.
2: Кажется, что обстоятельства становятся все хуже.
1: Un kad liekas, ka apstākļi kļūst arvien sliktāki.
2: Мы должны посмотреть на этого царедворца.
1: Mums jāpaskatās uz šo galminieku.
2: И говорить об этом Иисусу.
1: Un jāsaka par šo Jēzumu.
2: Иисус, все равно мы не уйдем от тебя.
1: Jēzus, mēs vienalga no tevis neaiziesim.
2: Ты нам обязательно ответишь.
1: Tu mums noteikti atbildēsi.
2: У тебя есть твой ответ.
1: Tev ir tava atbilde.
2: Который мы принимаем.
1: Kuru mēs pieņemam.
2: И который ответит на нашу нужду.
1: Un kurš atbildēs uz mūsu vajadzību.
2: Слава Богу за нашего Господа.
1: Слава Dievam par mūsu pateicību.
2: Мы помолимся о наших нуждах.
1: Lūksimies par vajadzībām.
2: Здесь молимся за исцеление Айвара.
1: Lūdzam par Айвара dziedināšanu.
2: Отец дорогой во имя Иисуса Христа.
1: Tēvs Jēzus vārdā.
2: Я благодарю тебя за Айвара.
1: Es tev pasakos par Айвару.
2: Я благодарю тебя за твою заботу и любовь.
1: Es tev pasakos par tavu gādību un mīlestību.
2: Каждому человеку.
1: Katram cilvēkam.
2: Благослови, Господи, это дорогого человека.
1: Svētī, Kungs, lūdzu šo дорогого человека. Dziedini viņu.
2: Ты исцелил сына царедворца.
1: Tu dziedināji galminieka dēlu.
2: Господи, благослови Айвара.
1: Dievs svētī Айвару.
2: И пусть он будет здоров во имя Иисуса.
1: Un lai viņš ir vesels Jēzus vārdā.
2: Также, Господи, мы просим тебя за предстоящий лагерь, детский лагерь Приекс.
1: Tāpat, Kungs, mēs lūdzam tevi par bērnu nometni, kas stāv priekšā Prieks.
2: На этой неделе, Господи, благослови всех сотрудников.
1: Un svētī, Kungs, visus darbiniekus.
2: Благослови всю организацию.
1: Visu organizāciju.
2: Все, чтобы, Господи, было красиво и для славы Твоей.
1: Lai viss būtu labi un Tavam godam.
2: И особенно детей из неблагополучных семей.
1: Un īpaši par bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.
2: Благослови, Господи, чтобы они услышали Евангелие.
1: Svētī, Kungs, lai viņi dzird evaņģēliju.
2: Чтобы они встретились с твоей любовью.
1: Lai viņi sastopās ar tavu mīlestību.
2: И навсегда подружились с тобой.
1: Un uz visiem laikiem sadraudzējies ar tevi.
2: Отец, я прошу тебя все детские, христианские, детские, подростковые лагеря летом, молодежные, благослови.
1: Es Tēvs lūdzu par visām kristīgajām bērnu nometnēm, jauniešu nometnēm šajā vasarā, lūdzu svētī.
2: Господи, просим тебя о безопасности.
1: Лодзам тебе пар дрошību.
2: Сохрани от любых несчастных случаев.
1: Сарги но ебкадам нелаймс гадиумен.
2: Благослови, Господи, твоим покаянием.
1: Svētī, Kungs, ar tavu grēku nožēlu.
2: Чтобы дети встречались с Иисусом Христом.
1: Lai bērni satiekas ar Jēzu Kristu.
2: Чтобы ты был прославлен в их жизнях.
1: Lai tu būtu slavēts viņu dzīvēs.
2: Благослови нашего президента.
1: Svētī mūsu prezidentu.
2: Благослови его покаянием.
1: Svētī viņu ar grēku nožēlu.
2: И благослови его твоей мудростью.
1: Un svētī viņu ar tavu gudrību.
2: Благослови, Господи, наш сейм.
1: Svētī, Kungs, mūsu saime.
2: Благослови правительство Латвии.
1: Svētī Latvijas valdība.
2: Благослови все уровни властей.
1: Svētī visus valsts vadības līmeņus.
2: Благослови нашу школьную образовательную систему.
1: Svētī mūsu skolas sistēmu.
2: И пусть Твое имя прославится, Господи.
1: Un lai Tavs vārds top slavēts.
2: Мы просим Тебя о мире в Иерусалиме.
1: Mēs lūdzam, Kungs, par mieru Jeruzalemē.
2: О мире в Украине.
1: Par mieru Ukrainā.
2: О мире в разных частях нашей земли.
1: Par mieru dažādās pasaules daļās.
2: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
2: Чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную.
1: Lai mēs varētu dzīvot klusi un mierīgi.
2: Чтобы люди приходили к Иисусу Христу.
1: Lai cilvēki nāktu pie Jēzus Kristus.
2: Во имя Иисуса.
1: Jēzus Kristus.
2: Āmen.
1: Vārdā. Āmen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами служил брат Вячеслав Алтухов из церкви Откровения. Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja brālis Vjačeslavs Altuhovs no draudzes Atklāsme.